мрамор пел, падали слезы с крыш. Не танцевал, не пел, скорбно молчал Париж.